0: технология. Я хочу, чтобы мой мужчина был как можно ближе.
1: Давай поближе.
0: Еще ближе.
1: Приблизьтесь фолликулярно.
0: Такой близости мне недостаточно.
1: Это как раз то, в чем нуждается каждый мужчина. При создании этой бритвы мы учли все последние достижения науки и техники.
0: Excelsior Extreme 9.
1: Экстремальный Excelsior 9.
0: 9 Blades of Glory.
1: Некоторые ученые работают над покорением космического пространства или в области нанотехнологии. А мы над улучшением приборов для бритья волос.
0: Excelsior Extreme 9.
1: Real men don't just shave their face.
2: Еще ближе.
1: Ваше лицо будет таким же гладким, как попка младенца. Нам всем известно, как женщины обожают попку младенца. Лезвие всего $18 за пару.
0: It's follicle clothes for extreme glory.
1: The Excelsior Extreme 9.
3: What do you call a band with 16 guys playing at once for 9 hours straight? Afrobeat on IF99.
4: Hey! Mita's just kissed my baby. How dare he? Let's have a listen to the weather.
5: We're getting some serious clouds due to high pressure off to our east, where we're bombing lots of brown people. Expect those clouds for a while, then hopefully some sanity coming through. But I doubt it. Trip Michaels, Weasel Weather,

0: But Meter Maid gives you a ticket in this city. And notice, you only get tickets when you're low on money in the first place. Keep your radio on IEF99. Places at one time, he sleep with a lot of women. Here's a commercial while you think about that.
1: Женщина этого хочет. Вам это необходимо. Все хищники с гордостью этим благоухают. Да, Horn. В прошлом дезодорант блокировал запах. Этому конец. Теперь наш гол сделать вас буйным зверем. Wear the Horn. Да, Horn превратит любую вечеринку в дикое разгулье. Достаточно одного впрыска, и женщины будут рвать на вас одежду совсем как в ваших одиноких мечтах. The Horn is not a date rape drug. Но он оказывает такой же эффект. Wear the Horn.
0: The only station in Liberty City that plays funk and afrobeat. Remember Liberty City? Don't let them take away your rights. They try to outlaw beer. Then they try to outlaw fun. Then they outlaw dancing. Then they outlaw protesting to close. You keep letting Texas run this country and we're going to end right back in the 1920s. Hey, wait a second. We're already there.